0: देव पुरुषा महादेव
1: जय।
2: Ишва Гуру Хамандалиша, Кайл Хайса, Свайма Хишайнан, Куиджи
1: Гуру Дей. Ичай!